0: Есть мертвый,
1: протяжка.
0: Нормально. 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки.